0: Поздравляю.
1: Мейндер сам. Джокер.
0: Поздравляю.
1: Намасте. Аппи ли?
0: Это мне?
1: Да-да. Да-да. Да-да, да-да.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Джокер. Кайга. Сайга. Да-да.